0: Чирик, чирик, чирик, ты меня обсердик.
1: Sekmadienio popietė senjorams.